0: чая с богатцем, он успешен, энчлок веч межерье решенье, он тачлок сам ест.
1: Он чечешь бет богат, муреш пазит на эну речь, да маша ревеше грозно рад.

Отец, дай к нам прихая. Он спит, а регресом добил. Самой допуст ми дружба дая. Ой-ей-ей. Эн сам-сам цат миллиончку шил. Запил гани сам шено бенкрат. У кальцету с миром хода. Капух на бобан сбежу энкрат. Край киха само ест познам. Там се да живет туди с мою плачу.